тысячам дую на гигерцу дышню, тысячам театр свал на спервара. Радио 100 тыс капсель.

следующем дую на кокерцу точню, летящим тезер свайл на сперпара. Радио 103 капсель.